0: LRT radijas.
1: 16 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Krašto apsaugos ministrui pareiškus, kad Rusija svarsto galimybę surengti ataką prieš ypatingos svarbos infrastruktūrą Baltijos regione, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas teigia, kad grėsmių lygis Lietuvoje esmingai nepasikeitė. Tai Rimantas Sinkevičius pareiškė po šiandien vykusio uždaro komiteto posėdžio antrajame operatyvinių tarnybų departamente. Komiteto pirmininkas tvirtina, kad siekdama užkardyti grėsmes, Lietuva daro pažangą, tačiau visiškai tam pasirengti neįmanoma. Kaip skelbta anksčiau, NATO rytinio sparno šalių lyderiai pastaruoju metu viešai perspėjo turinti žvalgybos informacijos apie Rusijos rengimąsi kinetinėmis priemonėmis surengti provokacijas jų valstybėse. Teigiama, kad Maskva tam bandytų pasitelkti ukrainietiškus dronus. Nacionalinė vežėjų asociacija Linava teigia, kad iš Baltarusijos dar neatgauta maždaug 100 vilkikų ir puspriekabių. Pasak asociacijos, susigražinti jų neapsimokėjo, o nuostoliai dar bus vertinami. Asociacija prašo Europos komisijos kompensuoti žalą. Linavos generalinis sekretorius Narūnas Raulinaitis.
2: Kaina buvo dienos pakelta iki 120, nors realiai ten kaina ten ar 10 ar 15 eurų. Tai vežėjai per tą laiką, kai buvo apie 5 mėnesiai sulaikytas transporto priemonės be pagrindo, išaugo nuo sąstato iki 5000 eurų, tai ne visi pajėgite susimokėti. Tai priežastys yra tos pagrindinės, dėl pinigų stygiaus.
1: LRT televizijai teigia asociacijos Linava generalinis sekretorius Narūnas Raulinaitis. Minsko režimas vilkikus sulaikė pernai rudenį, Lietuvai laikinai uždarius sieną dėl kontrabandinių balionų antskrydžių. Per itin smarkės liūtis Japonijos rytuose žuvusiųjų skaičius padidėjo iki 8. Dėl stichijos taip pat sutriko transporto eismas, paskelbti perspėjimai dėl nuošliaužų, sutriko elektros tiekimas. Evakuota per 100 000 namų ūkių. Tiesiogiai kalbame su LRT bendradarbiu Japonijoje Andriumi Kleiva. Tai Andriu, papasakok išsamiau, kaip ši vietos pareigūnų beprecedente vadinama stichija paveikė Japonijos gyventojus.
3: Iš tiesų labai gerai pasakyta, tai beprecedentis įvykis Japonijoje. Sakykime, Čibos prefektūros Čibos mieste išlėjo 367 mm lietaus per 24 valandas, o tai yra 3 kart daugiau nei per visą vidutinį rugpjūtį. Ir iš tiesų reikia pasakyti, kad daug buvo apsemtų kelių, juose gausų automobilių, kuriuose ir žmonės, ir daliai dėja jų nepavyko išsigelbėti. Daug kalbama apie tai, kaip reikia tvarkytis su tokiomis liūtimis esant automobiliuose. Taip pat reikia paminėti ir apie atšauktus traukinius. Žmonės buvo užstrigę ir Naritos oro uoste. Taip pat buvo žmonių, kurie pasiliko evakuacijos centruose ir negalėjo grįžti namo. Ir toliau daugybė įspėjimų yra apie galimas ir esamas nuošliaužas, todėl žmonės turi išlaikyti budrumą ir būti pasiruošę šitai nelaimėjai.
1: Ačiū, tiesiogiai kalbėjome su LRT bendradarbiu Japonijoje Andriumi Kleiva, o čia Japonijoje per itin smarkias liūtis žuvusiųjų skaičius padidėjo iki 8. Prancūzijos pietvakariuose kilus naujam miškų gaisrui evakuota daugiau kaip 500 žmonių, o liepsnos išdegino daugiau nei 1000 hektarų teritoriją. Šią vasarą Prancūzijos pietvakarius niokojo miškų gaisrai, sparčiai plintantys dėl itin sausų sąlygų, kurias dar labiau pablogino daugybė kaitrų. Centrinėje Anglijoje, išgyvenusioje karščiausią metų dieną, ugnis suniokojo kelis namus. Teko evakuoti vietos gyventojus. Pranešama apie didelę žalą. Daugiau kaip pusšimčiui žmonių suteikta medikų pagalba. 20 gydomi ligoninėje. Šią vasarą britų ugnegesiai daugiausia kovoja su gamtiniais gaisrais. Su sparčiai plintančiais miškų gaisrais kovoja ir Kroatijos ugnegesiai. Dėl stichijos daugiau kaip 30 žmonių sužeisti, šimtams reikėjo evakuotis iš nedidelio turistinio miestelio Adrijos jūros pakrantėje. Šią valandą Klaipėdoje 22, Vilniuje ir Šiauliuose 24, Kaune ir Panevėžyje 25 laipsniai šilumos. Ateinančią parą bus giedra ir sausa, pūs silpnas vėjas, naktį bus 10-15, pajūryje iki 18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną sušils iki 25-30 laipsnių. 16 valandų 5 minutės.
0: Laida rusų kalba.
4: Микрофон у студии Александр Двойглазов. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Сегодня в передаче беседа с главой Маистобанка о готовности работать в условиях объявленной экстремальной ситуации. Политолог Александр Класковский о том, как белорусская молодежь ощущает себя после протестов 2020 года. И в Висагенесе молодежь налаживает диалог с самоуправлением. После появления в СМИ информации о том, что в конце июля во время инцидента на границе мигранты пытались утащить одного из пограничников в Беларусь, министр внутренних дел заявил, что если эти данные подтвердятся, он больше не видит возможности для главы службы охраны государственной границы Рустама Любаева продолжать занимать должность. В социальной сети Facebook Мартинес Кателинас утверждает, что процессуальное решение по проводимому расследованию примет прокуратура. Премьер, в свою очередь, призывает не спешить с оценками и дождаться результатов расследования. По словам Миногаса Синкевичуса, вопрос об ответственности главы пограничной службы Рустама Любаева в настоящее время поднимать преждевременно. Новостной портал Эл-Рита сообщает, что во время инцидента на границе в конце июля мигранты пытались утащить одного из пограничников Беларуси, однако ему удалось освободиться. Утверждается, что между пограничниками и мигрантами, вышедшими из туннеля, произошла потасовка. А позже все иностранцы вернулись в Беларусь через туннель. Бывший директор по технологиям группы государственных компаний Летовоз Геležinkeliai Витотас Битинас назначен руководителем Центра реестров. Соответствующий приказ подписал министр экономики и инноваций. Битинас приступит к исполнению обязанностей 10 сентября. Новый руководитель, имеющий образование в области инженерии и информатики, говорит, что будет стремиться укрепить доверие общества к учреждению. Он имеет более чем 20-летний опыт руководящей работы и управления технологиями. Конкурс на должность руководителя центра был объявлен в мае после того, как после публичного объявления о крупной краже данных с должности ушел Адриус Юсас. Литва и украинская оборонная промышленная компания ДЭМС подписали договор, согласно которому украинское предприятие должно производить в Литве боеприпасы и их компоненты. Для такой деятельности предусмотрена промышленная территория в Алитусе, а также земельный участок недалеко от Бальберичкиса в Приенайском районе. Сумма украинских инвестиций остается неясной. Мэр Приенайского района Альвидас Вайцекаускас успокаивает малоинформированных об украинских инвестициях жителей, заявляя, что объект недалеко от Бальберишкиса, где должны производиться военные боеприпасы, угрозы не представляет. Тем временем часть жителей, с которыми поговорила радио ЛРТ, настаивает на том, что о планах производить боеприпасы недалеко от городка следовало сообщить раньше. Некоторые узнали об украинских инвестициях только из средств массовой информации. На этой неделе отмечалась 6-я годовщина протестов в Беларуси. Политолог Александр Класковский рассказал о том, как белорусская молодежь ощущает себя после этих событий. Также мы поговорили о том, что из себя сейчас представляет офис Светланы Тихановской.
5: Проблема в том, что сейчас проводить независимые социологические исследования внутри страны практически невозможно. Это иногда делается через интернет, но поскольку высок уровень страха в обществе, то трудно рассчитывать на объективные данные. Я думаю, что молодежь, мое мнение, вот мое впечатление по личным контактам с людьми внутри страны, она, конечно, вот как это было в поздние советские времена, когда мое поколение было молодым, мы тогда посмеивались над генеральным секретарем, который там шамкал с трибуны, над всеми этими обветшалыми официальными лозунгами. Лукашенко попытался внедрить, по сути, систему советской идеологии, советской пропаганды. У него большой штат этих идеологов. На каждом предприятии соответствующая штатная единица. Он создал такую реинкарнацию комсомола под названием «Белорусский республиканский союз молодежи». Но мы помним последние годы Советского Союза, когда все эти структуры оказались картонными, и никто в момент развала страны не вышел на защиту этого строя, который тогда изжил себя и не выдержал конкуренции с рыночной экономикой, с более динамичным Западом. Поэтому я бы не переоценивал влияние вот этой мощной пропагандистской идеологической машины Лукашенко на молодое поколение. Вот если говорить о цифрах, то можно сказать, что многие белорусские молодые люди уезжают учиться именно за границу в Европу. По-моему, в прошлом году их было более 20 тысяч. Некоторые едут в Россию, потому что Россия заманивает льготами, но это около 10 тысяч. То есть вот даже эта динамика показывает, что чаще молодые люди, хотя белорусская власть всячески этому противодействует, затрудняет выезд за рубеж, они все-таки стараются ехать в Европу, то есть связывают перспективы получения образования и дальнейшей работы, самореализации именно с жизнью в демократическом обществе.
4: По поводу Светланы Тихановской, действительно, она уезжала из Беларуси, к сожалению, но здесь ее встречали как победителя выборов, действительно. А потом появился ее офис, вот продолжилась эта деятельность. Сейчас, как бы вы назвали статус вот Светланы Тихановской, как бы уже президентом, наверное, ее не назовешь, да, но вот что она сейчас для Беларуси за рубежом означает?
5: Некоторые ее соратники называют ее президент-электом, то есть фактически избранным президентом. Этот титул, если так можно сказать, звучал вот и на недавней конференции «Новая Беларусь». На Западе ее принимают скорее просто как лидера демократических сил Беларуси. И до сих пор с ней встречаются президенты, премьер-министры крупных западных государств. То есть де-факто ее признают такой демократической альтернативой Александру Лукашенко. И это было показательно, особенно на украинском направлении. Долгое время президент Зеленский и его окружение избегали контактов с Тихановской, с белорусскими демократическими силами. Считалось, что это может разозлить Лукашенко, активизировать его соучастие в агрессии. Но мы видим в последний год, что Киев почувствовал свою силу. И, в частности, когда на должность главы офиса президента Зеленского пришел бывший разведчик Кирилл Буданов, он повел другой новый курс по отношению и к Лукашенко, и к демократическим силам Беларуси. Лукашенко просто стал получать угрозы откровенные, дескать, «ты у нас на карандаше», сказал Роберт Броуди, руководитель сил беспилотных систем Украины. А с другой стороны, Светлана Тихановская была приглашена с визитом в Киев, и ее фактически принимали как альтернативу Лукашенко. Так что это очень важный такой прорыв для демократических сил на украинском направлении, потому что один из лозунгов звучит так, что победа Украины – это одно из условий демократических перемен в Беларуси. То есть идет такая борьба за нашу и вашу свободу.
4: Говорил политолог Александр Класковский. После появления в публичном пространстве информации о возможном ненадлежащем поведении посла Литвы в США Гедимина Варволиса, Министерство иностранных дел сообщило о создании комиссии для расследования этой ситуации. В нее входят представители Генеральной инспекции Министерства, профсоюза работников, департаментов управления человеческими ресурсами и права. О жалобах на возможное ненадлежащее поведение Варволиса на работе, ссылаясь на источники, на прошлой неделе сообщил новостной портал «Дельфи». Как сообщалось, часть сотрудников посольства заявила о неуважительном поведении Варволиса, повышении им голоса и продолжительном рабочем времени. Расследование в отношении посла начато не было. Сам Варволис также не комментировал информацию о жалобах. Во время учения в Утине на этой неделе Маисто Банкас отметил несколько моментов, которые хорошо бы учитывать, моделируя чрезвычайные ситуации в Литве, в том числе раздавая помощь нуждающимся. Руководитель продовольственного банка Симонас Гурявичус обратил внимание на то, что жители не всегда всерьез воспринимают то, что происходит.
0: На самом деле ведь пришло более 500 человек, которые одинокие люди в Утине, которые нуждаются в еде. То есть мы сделали обучение, как будто это был бы кризис, и выдали людям еду. Эта еда на самом деле им нужна. И мы как раз выдавали ту еду, которую, как правило, Maisto Bankas не имеет. мы покупали еду долгого хранения, и каши, и масло, и консервы, и разные вещи, которые имеют долгий срок хранения. Те вещи, которые людям мы, как правило, вот в течение выдачи продуктов, которые мы выдаем каждый день, такие продукты мы выдать не можем. Так люди были очень довольны, что получили продукты, что получили какое-то обучение, как действовать в кризисной ситуации, но было тоже немало людей, которые как-то несерьезно посмотрели. Они, конечно, были рады получить помощь, они были рады, что мы готовимся к кризисной ситуации, но сами участвовать вот во время воздушной тревоги, что надо зайти и спрятаться, они говорили, что зачем это все делается, что этого никогда не понадобится. А мы знаем на опыте других стран, что в многих странах, где произошла война, особенно вот последнее время, наверное, никто не ожидал, что что-то похожее будет происходить. И, конечно, всегда лучше быть готовым и надеяться, что никогда никакая беда такая не произойдет.
4: Я еще, знаете, что хотел спросить вот по поводу добровольцев, которые, волонтеров, которые участвуют. Во-первых, в таких учениях наверняка бывают всякие накладки. Там, скажем, пришел волонтер, начал пищу готовить, говорит, я и не умею, я не знаю, как кашу сварить. Что-нибудь подобное было ли у вас?
0: Во время таких учений на самом деле участвует очень маленькое количество добровольцев. А это добровольцы с Утины, которые нам помогают зарегистрировать наших людей, которые делают сугубо такие технические работы во время учений. Во время таких учений все участники – это сотрудники, работники. И на самом деле большинство из них не только что имеют опыт предыдущих учений, но на самом деле уже участвовали в настоящих кризисах, когда были беженцы нелегальные через белорусскую границу, когда приезжали к нам люди из Украины. То есть большинство из них приезжают, чтобы обновить свои навыки. Есть, конечно, новые сотрудники, которые учатся снова что-то, они узнают новую информацию, но эту информацию, которую они узнают, они потом везут к себе в самоуправление, там, где они работают. И поэтому мы очень просим, один раз в год мы делаем свои учения, когда мы собираем своих сотрудников, но мы потом очень просим самоуправление делать учения в своих самоуправлениях уже на своем уровне. И вот тогда там участвует наш один или два сотрудника, и они зовут еще 100-150 добровольцев, чтобы они могли бы участвовать уже в своем месте жительства в таких учениях, что на самом деле немножко тревожит, что мы очень хорошо знаем, большинство из нас, как себя вести. Вот одни учения были, мы делали в школе в прошлом году в Калварии, а в этом году мы делали учения, что приезжает машина, выгружает продукты, ставится палатка, полные условия, когда ничего нету, только поле и продукты и палатки. И полностью все организовывали. Но мы очень много что уже знаем, как делать, и люди хорошо обучены. Что возникает, где большой вопрос, это если, не дай бог, случилась бы ситуация вот такая, и она была бы не в одном самоуправлении, а по всей Литве, откуда бы мы взяли так много продуктов? Потому что на этот момент, когда мы делаем учения, мы сами покупаем эти продукты. И очень важно, чтобы мы очень надеемся на то, что мы получим ответ, что если, не дай бог, когда-нибудь будет такой кризис, что есть система, которая обдумала, где мы возьмем много продуктов для очень большого количества людей. Потому что для маленького количества людей, будь это 1000 или даже 2000 людей, мы готовы купить и привезти эти продукты. Но если что-то случится для десятков тысяч людей или для сотен тысяч людей, вот тогда мы, как Maisto Bankas, мы будем нуждаться в помощи в самих продуктах. Все остальное мы будем уметь сделать, но сами продукты мы не можем из воздуха взять. И тут очень важно, чтобы самоуправление и государство знало бы, и был бы ясный механизм, что когда нужно много долгого хранения продуктов, что это было бы приготовлено для кризиса. На этот момент, сколько мы понимаем, эта система пока что еще не налажена, и мы очень просим и государство, и самоуправление поделиться с нами, в каком этапе находится эта ситуация, чтобы уже сегодня быть готовым к тому, что мы надеемся, никогда в будущем не произойдет.
4: Сейчас тоже много говорят о том, что в случае чрезвычайных экстремальных ситуаций, чтобы даже и неправительственные организации нанимать, что ли, да, платить деньги за то, чтобы они предоставляли свои услуги. Скажите, пожалуйста, наберете ли вы, например, добровольцев достаточное количество, если вдруг случится, самое, скажем, страшное, о чем вы говорите, чтобы не дай бог никогда не случилось. Потому что, люди везде люди, они могут разбежаться и сказать, мы не будем этим заниматься. Наберете ли вы в случае чего достаточное количество тех, кто будет помогать?
0: Maisto Bankas никогда не слышал какого-то предложения, чтобы Maisto Bankas платили за услуги.
4: Это пока, по-моему, на уровне разговоров.

0: работаем, Мейстабанкас работает каждый день, и каждый день помогает в 46 муниципалитетах напрямую от 100 до 250 человек каждый день. Для этой деятельности Мейстабанкасу нужны добровольцы, и всего в нашей деятельности участвует 17 тысяч добровольцев сейчас. Тоже мы работаем во всей Литве, в 60 муниципалитетах, и в тех, где нет выдачи напрямую людям, у нас есть другие добровольцы, которые помогают для выдачи через разные благотворительные организации. В случае же кризиса, и это уже было даже во время ковида или во время других кризисов, что мы видели? Что люди, даже те, которые не являются нашими постоянными добровольцами, они присоединялись к нам, потому что хотели помочь. В случае настоящего кризиса и в других странах мы это тоже видели, что люди, они приходят помогать таким организациям, которые выдают благотворительность, потому что сами нуждаются в этой благотворительности.
1: Говорил руководитель продовольственного банка Симонас Гуревичус. Висагинаси молодежь налаживает диалог с самоуправлением. Как известно, в самом молодом городе Литвы все еще наблюдается прирост населения, чем не могут похвастаться другие города. Недавно при самоуправлении начала действовать координатор по делам молодежи Ирина Ерец. Состоялся ребрендинг аккаунта в соцсетях. Этим летом в городе заметно прибавилось количество видов занятости для подростков, говорит Ирина Ерец.
2: Еще, да, страничка существует уже давно, как и молодежная политика, которая в Литве в этом году вообще празднует 30-летие. Но вот наша страничка недавно потерпела трансформацию и ребрендинг, и появились новые звезды на небосводе. Это Висагина Юня Мари Калей.
1: Так, что это такое?
2: На что это больше всего похоже? Это, в первую очередь, коммуникационный проект, в котором я, как координатор дел молодежи города Висагинас, Висагинского самоуправления, вместе с нашим молодежным советом заявляем о себе. Может быть, нам иногда самоуправление и такие дела самоуправления кажутся немножечко далекими от людей, и особенно для молодежи. Вот эти вот какие-то люди в костюмах что-то там решают для нас. И хочется, чтобы мы взращивали это ощущение, что молодежь Висагинаса может быть услышана, что самоуправлению интересны и их нужды, и их идеи, и действительно в Висагинасе молодежные инициативы в последнее время особенно находят такие общие точки соприкосновения с делами самоуправления молодежи.
1: Вот, как раз, да, это интересный момент, потому что получается, что молодежь как бы и сама проявила инициативу, да, как бы вот в этом диалоге она в первую очередь и заинтересована. Это уже внушает доверие как бы вот тем людям, которые, ну, хотят чего-то. А можно сформулировать тогда чего, в принципе, я понимаю, что широкий вопрос, да, и тут как бы одним словом не скажешь, чего не хватает вот висагинской молодежи, на ваш взгляд, на их взгляд, как вы вот это вот доносите до самоуправления? Ну, можно там, не знаю, вспомнить какие-то недавние, наверное, разговоры, да, может быть, обсуждения, что-то происходило, вот, которое сейчас в данный момент актуально. Даже с этого начать хотя бы.
2: Расскажу, над чем работаем, над механизмом, который бы позволил почувствовать, что молодой человек, он услышан в своем городе, что он творец своего города, что его инициативы и идеи могут быть подворены в жизнь. Они могут быть разные, удивительные, немножко crazy. Может быть, придется столкнуться с реальностью во многих моментах, но у нас мы стараемся, чтобы наши самые удивительные звездные идеи тоже были воплощены каким-нибудь образом. Например, принесли в совет. Хотим акустические концерты. Не в городе, а на дачах. Вы, если были в Висагинасе, знаете, что у нас везде многоэтажки, но также есть дачные массивы, в которых жизнь немножко другим чередом течет. И ища какие-то разные неожиданные споты для культурных мероприятий, вот очень захотелось на дачах создать концерты. И это было круто, действительно.
1: Это классно, потому что я вчера буквально с Андреем Пихом говорил про это. Да, это вообще замечательный, в принципе, проект. Хорошо, так, вот это этим летом происходит. Что еще было или будет?
2: А другая группа ребят, хороший, приятный пример, наши ребята-скейтеры тоже обратились в молодежный совет, чтобы им помогли найти место и установить специальные рампы для того, чтобы кататься на скейте. У нас есть скейт-парк, но, как я понимаю, эти рампы, они такие более крутые и профессиональные для более взрослых скейтеров, чем те, которые тренировочные есть в общем скейт-парке, который рядом с детской площадкой у нас, тоже любим очень молодежью. И вот по дороге на вокзал, на закрытой части дороги, которая закрыта для машин, установили, все лето катаются ребята на этих своих особенных скейтовских рампах.
1: Говорила координатор по делам молодежи при самоуправлении Висагенеса Ирина Ерец. В так называемых делах о чеках подозрения предъявлены двум бывшим членам Совета Тельщайского района. Как сообщает служба специальных расследований, Петросу Кузинасу и Станиславу Чеканаускасу предъявлены подозрения в присвоении имущества, злоупотреблении полномочиями и подделке документов. Кузинас предположительно причинил администрации самоуправления Тельщайского района ущерб почти в 3,5 тысячи евро, Чеканаускас более 4 тысяч. И о погоде. Ближайшей ночью в Литве будет наблюдаться небольшая облачность, дождя не ожидается, ветер слабый, температура 10-15, на взморье 16-18 градусов выше нуля. Завтра днем в стране будет ясно и сухо, ветер юго-западный, южный 6-11 метров в секунду, температура 25-30 градусов тепла. В Вильнюсе без дождя температура ночью около 12, днем в столице около плюс 28 градусов. На сегодня все, с вами был Александр Двоеглазов. Напомню, новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта LRT.LT и в радиотеке LRT. Далее в программе Литовского радио передача «Пин-кодес». Сейчас 16 часов 28 минут.
3: Vieniems tai tik kolona kelyje, kitiems svarbiausios metų savaitės. Lenktynės su laiku vyksta ne tik keliuose, jos vyksta ir laukuose. Kiekvienas reisas veža šių metų derlių, maistą, kuris netrukus atsidurs ant mūsų visų stalo. Kantrybė ir pagarba šiandien reiškia daugiau nei kelias sutaupytas minutės. Todėl būkime supratingi vieni kitiems, kad visi saugiai sugrįžtume namo. Saugiai dalintis kelių javapjūtės metu kviečia Lietuvos grūdų augintojų asociacija.
4: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
5: Šiandien LRT radio žodis buvo kumpis. Viktorina, pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
6: Šeštadienio pakartot visų aptarinėjamos Odisėjos garso takelis, kritinis žvilgsnis. O taip pat pirmieji teismų sprendimai bylose dėl dirbtinio intelekto muzikos industrijoje, ką jie žada. Pakartot šeštadienį 13.10 kartu su manimi Domantu Razausku per LRT radiją.